часах бежит, в часах дрожит время, кто кому из нас принадлежит, куда спешит.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни.

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте. Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Строительной организации требуется инженер производственного отдела, специалист по организации закупок, мастер горный участка, производитель работ санитарно-технических систем и оборудования, маляр, штукатур, плотник, бетонщик, медработник для проведения медицинского освидетельствования. Заработная плата достойная. Телефон 8 054 65 27 13. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
2: Не упустите возможность заработать. ООО «Лида Хлебопродукт» приглашает грузчиков от 18 лет для работы по договору подряда. Сменный график работы подходит для подработки. Оплата от 1500 рублей. Сдельная. Телефон 8044-754-8705-65-25-05.
4: Обои. На любой вкус и кошелек.
5: Светильники,
6: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
5: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
6: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
5: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
7: И не надо.
6: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
8: Лидскому отделу охраны на постоянную работу требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры УПС, милиционеры. Обращаться по телефонам 54-95-01, 54-36-05, 54-32-77. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
9: Приглашаем «Вита Свет». Маникюр и педикюр любой сложности, консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики «Вита Свет». Лида, проспект Победы, 29.
10: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности: ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54-66-74.
11: Достоверно, оперативно,
12: качественно, с любовью.
11: С Лидской газетой.
12: Поспеши подписаться на любимое издание.
11: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Доброе утро, город! Лидер ФМ в эфире, у микрофона Аня Белявцева. Погода нас сегодня радует, поэтому просыпаемся, улыбаемся и прибавляем громкость. В ближайшие часы мы проведем вместе, разыграем призы, обсудим главные темы дня и зарядимся правильной музыкой.
1: Ты слушаешь

Переходим к праздникам и событиям сегодняшнего дня. Сегодня празднуется День укоренившихся традиций, и вот обычаи служат мостом для поколения. Это касается не только отдельной семьи, но и каждой страны и народа в целом. Вот есть несколько традиций и интересных забавных фактов. Например, в Дании во время празднования семейных дней рождений вывешивается флаг в окне. Корейцы, сидя за столом на званом ужине, громко чавкают, проявляя уважение к хозяйке дома и показывая, что еда вкусная. А вот когда приходишь в гости в греческий дом, нельзя делать комплименты вещам и интерьеру. Хозяин дома будет вынужден вам их подарить. В Японии происходит такое. Значит, древний праздник, который отмечается в стране восходящего солнца, больше тысячи лет. Катание на бревнах. С японского его называют и переводится он как «священные колонны». И вот отмечается праздник раз в 6 лет, в год обезьяны и тигра. В Шотландии, к примеру, есть традиция забрасывать новобрачных всяким мусором и нечистотами. Например, ну, в таком виде молодожены идут по городу, и вот говорят, что после такого позора семье уже точно ничего не может угрожать. И они будут жить долго и счастливо. Вот такие сегодня праздники.

Всем большой привет! День дарения подарков отмечается ежегодно 17 июля. Это неофициальный праздник, который напоминает о возможности порадовать близких без особого повода, поделиться душевной теплотой, любовью и хорошим настроением. Обмен подарками – это не только традиция, но и способ поддерживать эмоциональное благополучие. Однако важно помнить, что качество взаимоотношений и внимание, которое мы вкладываем в процесс, имеют гораздо большее значение, чем стоимость подарка. А вот обмен подарками – это важный элемент общения. Так что важное напоминание. Сегодня можно подарить подарок своему близкому человеку. Не обязательно, что он будет большим. Главное, что это в знак внимания и любви. Ну и вот таким образом вы напомните человеку, что он вам очень дорог.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Внимание, новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются.

пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер» – лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июль акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер» – переделка стоит дороже.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147.

0: Строительный магазин «Иголенка» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое. От крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера. А в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенка», когда стройка в радость.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета «Евроопт». ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Так, друзья, откладываем в сторону кофейную гущу и гаданию на картах. Время серьезной космической аналитики. Астрологи обещают, что сегодня у одних знаков будет день в стиле «успешный успех», а вот у других — «почему я вообще встал сегодня с кровати». Давайте проверим, какой команде сегодня вы. Начинаем с овнов. Овны, вы откроете новые перспективы. Тельцы, интуиция подскажет верный путь к увеличению доходов. А вот для близнецов спонтанная поездка сложится максимально удачно. Раки, отличный день для планирования отпуска. Львы, щедрые подарки судьбы поднимут вашу самооценку. Девы, ожидайте премию или приятную прибавку в бюджете. Весы, новые знакомства перерастут в крепкую дружбу. А вот для скорпионов финансовое чутье поможет выгодно инвестировать деньги. Стрельцы, удача улыбнется вам в юридических делах. Козероги, не сомневайтесь в себе, у вас все точно получится. Водолеи, свобода творчества поможет вам заявить о себе на весь мир. А вот для рыб день будет наполнен романтикой. Всем хорошего дня!
2: Лидер FM. Наша музыка.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс
1: 375-29-582-34-81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.
3: I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Всем доброе утро! Белгидромет сообщает, сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Воздух прогреется до 27 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Привет всем, кто только подключился на волну 94.3. С вами Анна Белявцева. Настраиваем колонки на правильную громкость, потому что прямо сейчас у нас начинается новый музыкальный час. Полина Гагарина и Сергей Лазарев с красивой историей Happy End. Горячий хит Stay также прозвучит в этом часе. Лана Дель Рей. Впереди новости с прогнозом погоды, а я желаю вам только хорошего дня.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер ФМ. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Строительство локальных очистных сооружений на территории открытого акционерного общества «Лидское пиво» – это пример того, как современное предприятие вкладывает ресурсы в улучшение экологической обстановки города. Это в своем телеграм-канале отметил председатель райисполкома Александр Версоцкий. По его словам, объем переработки составит 3000 кубических метров в год, что позволит снизить нагрузку на городские очистные системы, а значит повысить их надежность и продлить срок службы. Глава района посетил стройплощадку, обсудил темпы возведения объекта, плановые сроки завершения работы и ряд других вопросов. По 1 октября проводится республиканская межведомственная программа «Забота». Главная цель – обеспечение максимальной трудовой и досуговой занятости несовершеннолетних в летний период, предупреждение правонарушающего поведения, формирование навыков здорового образа жизни и осознанного отношения к здоровью и окружающей среде, развитие потенциала, творческих способностей и интересов детей, приобщение к различным видам деятельности. Лидский РУВД просит родителей усилить контроль за своими несовершеннолетними детьми и обеспечить их трудовую и досуговую занятость. С октября Белавия начнет осуществлять регулярные перелеты на Пхукет, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Первые рейсы Минск-Пхукет запланированы 21 и 23 октября. Пхукет-Минск – с 30 октября. С 29 октября авиакомпания запускает 2 рейса в неделю по маршруту Минск-Пхукет-Минск. Полеты будут выполняться по четвергам и воскресеньям в направлении Пхукета и обратно по пятницам и понедельникам. Расписание и цену билетов можно найти на официальном сайте авиакомпании. Палеонтологи при проведении раскопок обнаружили в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая пока самые древние на Земле образцы янтаря, которые сформировались около 385 миллионов лет назад. Этот янтарь оказался на 65 миллионов лет старше предыдущих рекордсменов. По своему составу он похож на смолу современных хвойных деревьев, что говорит в пользу того, что первые сосудистые растения Земли научились вырабатывать ключевые компоненты смолы уже в середине девонского периода.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода. Ветер юго-восточный 2,6 метра в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Не упустите возможность заработать. ООО «Лида Хлебопродукт» приглашает грузчиков от 18 лет для работы по договору подряда. Сменный график работы подходит для подработки. Оплата от 1500 рублей. Сдельная. Телефон 8044-754-8705-65-2505. Внимание! В магазине «Молодечная мебель» город Лида. Весь июль распродажа выставочных образцов. Мягкая мебель, кухни, спальни и корпусная мебель. Со скидкой до 50%. В рассрочку до 12 месяцев. Льготный кредит от Беларусьбанка под 4% годовых до 3 лет. Ждем вас! Лида, улица 8 марта, 12. «Молодечная мебель» – все в лучших традициях классики.
3: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
4: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
5: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. «Бильярд Коннект» – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. «Бильярд Коннект», Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.

0: рынка полегче. Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер ФМ. Отличное настроение на весь день. 94.3 ФМ. Лидер ФМ.
1: Доброе утро, друзья! Признавайтесь, сколько раз за утро вы нажимаете кнопку «Отложить» на будильнике? Я очень часто, и вот ученые наконец-то решили нашу проблему. Создан уникальный будильник с имитацией солнца. Это будильник-диорама, имитирующий восход и закат солнца над океаном. По утрам устройство мягко разгорается теплым янтарным светом, создавая полную иллюзию солнца, которое поднимается над морским горизонтом. Света становится все больше, и вот организм как раз-таки просыпается естественно, без резкого удара, который наука давно признала, кстати, вредным для наших ритмов. Ну вот по вечерам диорама работает в обратную сторону. Запускается режим заката, и свет плавно угасает в течение 45 или 90 минут. Фоном служат релакс-звуки, журчание воды, шум ветра, дождь или океан. Всего в устройство встроено 12 природных звуков. Ну и вот как раз-таки внутри гаджета настоящая миниатюрная композиция с прибрежными пейзажами, берегом скалистым и одиноким парусником. Помимо светового шоу, устройство работает как Bluetooth-колонка, можно подключать телефон и слушать свою музыку или подкасты. LED-дисплей показывает время мягким оранжевым светом, который не режет ночью глаза. Но разработчики гарантируют, что это не просто будильник, а полноценный вечерний и утренняя терапия в одном флаконе. Ну, я не знаю, сколько будет стоить такой ритуал, боюсь, что дешевле будет вставать под настоящее и бесплатное солнце. Ну, даже я тоже не знаю, смогла бы ли я проснуться от такого ритуала, ну, боюсь, просто я бы не услышала эти природные звуки и благополучно бы дальше спала. Но, возможно, тем, кто спит чутко, этот будильник поможет.
0: Наша музыка.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Доброе утро! 17 июля на календаре. Говорила я чуть ранее, что сегодня день укоренившихся традиций. И вот в каждой стране есть свои традиции, которые празднуются. Но вот в Японии есть еще одна добрая привычка. Те, кто приезжают на работу рано, не занимают места у входа. Они оставляют их для тех, кто может задержаться в пути. Часто паркуют свои автомобили на самых дальних местах стоянки. А парковки у них, кстати, ого-го по масштабам. И вот делается это из вежливости, чтобы оставить удобные и близкие парковочные места для коллег, которые могут приехать позже, опаздывать или вот для клиентов и гостей компании. Никто не просит, никто не проверяет, это просто внутреннее правило, так они устроены. Вот вроде маленький жест, а вот сколько в нем внимания к другим. Ну вот и иногда именно такие детали и создают атмосферу доверия.
1: Ты слушаешь Лидер FM. When I grow up, I wanna be like me. Can't tell me nothing about who to be. When I grow up.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Сколько денег?

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Иголенко заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенко по адресу Александра Невского, 76. Иголенко с выгодой для пенсионеров.
3: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
4: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются, тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревня Огородники. Территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.
5: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
6: Ветеринарная аптека «Город Лида», улица Фурманова, 31. Всегда в наличии по низким ценам. Вакцины и сыворотки, проверенные ветеринарные препараты. Комбикорма для свиней и птицы, корма для ваших любимцев. Препараты для пчел и многое другое. Консультации и доступные цены каждый день. Приходите, улица Фурманова, 31, с 8:30 до 17:00. Звоните 609-902. Лидский зооветснаб, здоровье питомцев в надежных руках.
7: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
8: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
9: Обои на любой вкус и кошелек.
10: Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
11: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
12: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
13: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
14: И не надо.
12: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
15: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Всем большой привет! Голливудские режиссеры боевиков сейчас явно кусают локти. Раскрыть секрет идеального преступления. Зачем грабителю пистолет, если можно вооружиться котом? Ну вот, если кому-то нужен сюжет для сценария комедии про ограбление банка, то он, кажется, уже готов. Значит, некий мужчина явился в зоомагазин и украл оттуда трехмесячного котенка по кличке Магнолия. Ну, не стоит думать, что злодею нужен был новый питомец. Дальше его действия стали совсем нелогичными. Ведь он вместе с котенком пошел в банк, попросил одного из сотрудников подержать своего котенка, а сам дал записку кассиру с требованием отдать деньги. Ну, конечно, план оказался провальным почти сразу. Ну и грабителя задержали. И приехавшая полиция, и охрана. Неизвестно, на что рассчитывал мужчина, и при чем здесь была бедная Магнолия. Ну, кстати, она не пострадала. Возможно, преступник думал, что человек с котенком вызовет меньше подозрений. Ну, хотя в любом случае история получилась настолько абсурдной, что даже некоторые шутят, что, возможно, именно котенок и был мозгом всей операции. Но мне кажется, что мужчина просто неправильно понял фразу «купи кота в мешке», он подумал, что там должны быть доллары, и у него будет точно много времени подумать над своим поступком. Ну и, конечно, наверное, зоомагазин также может выпустить теперь официальное заявление: криминальное прошлое Магнолия позади, теперь она готова с любовью прийти к вам в семью.
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Плавно переходим к погоде. Белгидромет сообщает, что сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Воздух прогреется до 27 градусов. Но впереди выходные. Я, конечно, напоминаю, что можно отлично и здорово провести время на свежем воздухе. Только стоит помнить про правила безопасности на водоемах.

0: Партнер «Золотого хита» – кофейня «Хэппи Кей».
1: Закрой глаза. Чувствуешь этот аромат? Он не из твоей кухни. Он прилетел издалека.

0: Happy Key. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой. Золотой хит. Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: 9.00, время точное, традиционно начинаем наш новый музыкальный час. Новинка «Шаде» прозвучит для вас. Люся Чеботина с размышлениями о путешествиях. Всеми любимая Оливия Родриго в этом музыкальном часе. Ну а далее мы с вами, конечно же, проведем нашу первую на сегодняшний день игру. Не переключайтесь!

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. На полях Гродненщины в самом разгаре уборка льна. В этом году на Лидском участке открытого акционерного общества «Карелий лен» посеяно почти 1300 гектаров льна долгунца, а также свыше 700 гектаров льна масличного. К работе лидские льноводы приступили 2 июля. Погодные условия в нынешнем сезоне выдались сложными, но как только погода позволяет, механизаторы сразу же выходят в поле. Для тружеников организовано полноценное горячее питание. Всего на уборке будет задействовано около 25 человек. При этом аграриям помогают сторонние организации, среди которых «Лидагротехсервис» и «Вороновская сельхозтехника». На следующую среду запланировано проведение горячей телефонной линии с участием заместителя начальника управления ГАИ УВД Гродненского облсполкома, подполковника милиции Владимира Чепурка с жителями Вороновского, Ивевского и Лидского районов. Вопросы можно будет задать 22 июля с 10 до 12 часов по телефону 80-152-79-71-86. Пятый международный форум IT-академграда «Искусственный интеллект в Беларуси» пройдет 13-14 октября в Минске. Он станет площадкой для обсуждения развития технологий искусственного интеллекта в Беларуси. Посетить его планируют коллеги из Китая, России, Узбекистана, Таджикистана и других стран. На аукционе «Сотбис» был продан миниатюрный флаг СССР, который астронавт Бас Олдрин взял с собой на Луну во время полета «Аполлона-11» в июле 1969 года. Лот ушел с молотка за 80 тысяч долларов. Размер полотна примерно 10 на 15 сантиметров. В правом верхнем углу флага есть надпись «Синей ручкой» «Спущен на Луну на Аполлоне-11». На нем есть и подпись Олдрина. К лоту также прилагалось письмо, подписанное астронавтом.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода. Ветер юго-восточный 2-6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +27.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер Бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
3: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
5: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
6: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
7: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
8: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности. Ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66 74.
9: А теперь полезный ролик от МЧС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
10: Отвечайте на наши вопросы вместе.
11: Что делать, если дома случился пожар?
9: Спрятаться под кровать. Выбежать из квартиры, вызвать спасателей по номеру 112.
10: Правильно. Выбежать на улицу и звонить спасателям по номеру 112.
9: Узнай больше о безопасности на 112.бай.
10: Проведи время с пользой.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем огромный привет! В Лиде 9 часов 16 минут, и мы начинаем нашу первую на сегодняшний день игру. Сегодня будем разыгрывать бра от магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу улица Шевченко, 6А. Будем слушать какой-то фрагмент, длится он 15 секунд. Моя соведущая или соведущий будет о ком-то или о чем-то рассказывать. И на номер 9703 нужно будет отправить правильный вариант ответа. Ну и, конечно, получить за это подарок, если правильный ответ. Ну что, давайте слушать!
2: Это готовится, для него нужно тесто и разные ингредиенты. Оно круглое, плоское, и мне нравится с колбаской.
1: Мне нравится с колбаской. Что это такое? 9703, пишите.
0: Дарим.

0: Дарим подарки.
1: Подводим итоги нашего первого сегодняшнего состязания. Были разные варианты. Я даже не знала, что колбаску много в какие блюда можно добавить. Так, предлагаю еще раз переслушать фрагмент, но уже с ответом.
2: Это готовится, для него нужно тесто и разные ингредиенты. Оно круглое, плоское, и мне нравится с колбаской. Это пицца.
1: Все верно, это была вкусная пицца. И сегодня у нас есть победитель, радиослушатель последней цифры номера 6153. Мы вас поздравляем. И напоминаем, что сегодня вы выиграли бра от магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу улица Шевченко, 6А. Поздравляем!
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15 на Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Лидскому отделу охраны на постоянную работу требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры УПС, милиционеры. Обращаться по телефонам 54-95-01, 54-36-05, 54-32-77. Информацию о вакансии можно найти на сайте gcz.gov.by.
3: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
4: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
5: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
6: МЧС предупреждают, дети у воды требуют непрерывного контроля, не оставляйте их без присмотра ни на минуту. Только ваша бдительность сохранит детскую жизнь и здоровье.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 70.

За окном у нас красота, июль решил побаловать нас комфортным теплом, солнце вовсю светит, никаких дождей на горизонте не видно, небо чистое, а это значит, что пятничное настроение испортить просто невозможно.

0: Но с погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус! Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Воздух прогреется до 27 градусов.
4: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер «Золотого хита» – кофейня «Хэппи Кей».
1: Закрой глаза. Чувствуешь этот аромат? Он не из твоей кухни. Он прилетел издалека. –

0: Happy Key. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой. Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: Всем бодрой пятницы! Начинаем наш новый музыкальный час. Новинка от Федука в этом музыкальном. Shades of Blue – горячий хит. Морской всплеск от Полины Гагариной и Игоря Крутого прозвучат на волнах 94.3. Впереди новости с прогнозом погоды.

0: Лидер FM. Новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Корнила. В связи с проведением капитального ремонта моста через реку Неман автомобильной дороги Р5 Барановичи-Новогрудок-Ивье с 18 июля этого года до 31 октября 2027 приостанавливается движение автобусов по маршруту пригородных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении номер 209С Лида Кривичи. Справки по телефону 80-152-71-50-21. Культурно-туристический проект «Замковый гостинец» в предстоящие выходные дни продолжит свою работу в нашем городе. Он по традиции развернется у стен главной достопримечательности нашего региона. 18 и 19 июля улица Замковая и Лидский замок превратятся в большую творческую площадку под открытым небом. Гостей ждет насыщенная программа для всей семьи. Мероприятия будут начинаться в субботу и воскресенье в 11 часов. Беларусь наращивает производство сельхозпродукции. Итоги опубликовал Национальный статистический комитет. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост почти на 5%. В денежном выражении продукции выпущено на 13 миллиардов 300 миллионов рублей. Необычное землетрясение зафиксировали сейсмологи у берегов Флориды. Магнитуда толчков составила 3,9. При этом очаг землетрясения находился на глубине 0 километров. Это говорит о том, что источник сейсмической активности располагался практически на поверхности. Представитель геологической службы США выразил предположение, что причиной могли стать военные испытания, в частности, экспериментальный взрыв, произведенный в толще воды.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-восточный 2,6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27.
0: Лидер FM. Наша музыка.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание, всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер» – лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июль акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер» – переделка стоит дороже.
3: Достоверно.
4: Оперативно.
5: Качественно. С любовью.
6: С Лидской газетой.
5: Поспеши подписаться на любимое издание.
7: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
8: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by. МЧС предупреждает, нахождение у воды в состоянии опьянения смертельно опасно. Не подвергайте риску собственную жизнь.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Шоу News 6+.
1: Всем привет! Вы слушаете Лидер FM, и это Шоу News. Пол Уэсли женился. Девочки, еще один краш из дневников вампира официально перестал быть холостяком. Пол Уэсли женился на своей возлюбленной. Судя по снимкам, церемония была тихой и камерной. Пол и Натали выбрали для нее историческое здание суда в Санта-Барбаре, которое славится своей архитектурой. Ни гостей, ни шоферов, ни подружек невесты на фотографиях замечено не было. Так что звезды, скорее всего, просто расписались, посвятив этот день только друг другу. Бритни Спирс намекнула, что может стать бабушкой. Бритни Спирс заинтриговала поклонников новой публикации в соцсетях, которая намекает на пополнение в ее семье. Певица опубликовала фотографию детской одежды, а следом архивный снимок с одним из ее сыновей. В подписи артистка оставила загадочное послание, которое многие восприняли как намек на скорое появление ребенка в семье. «Если вам повезет, у меня есть кое-кто невероятно красивый, с кем я хочу вас познакомить. Надеюсь, в этом году вы увидите самые красивые вещи», написала Спирс. Оказывается, в доме Адель теперь спорят не о музыке, а о том, кто круче на трассе. Певица редко рассказывает о личной жизни, но в этот раз сделала исключение. Во время визита в штаб-квартиру она призналась, что ее 13-летний сын всерьез увлекается картингом и Формулой-1. А дальше все пошло по классическому родительскому сценарию. Если ребенок чем-то горит, то мама тоже оказывается в игре. По словам Адель, сначала она просто решила поддержать новое хобби сына, но в итоге сама стала настоящей фанаткой гонок. Теперь они вместе смотрят звезды, обсуждают пилотов и даже спорят, кто из них лучший. Том Круз посидел ради новой роли. В новой картине актер предстал в неожиданном образе – пожилой нефтяной магнат с южным акцентом. По сюжету именно его персонажу предстоит предотвратить глобальную экологическую катастрофу, связанную со стремительным таянием ледников.
0: Лидер FM.

0: Впереди время для настоящей музыкальной магии и французского шика. Для вас прозвучит золотой хит неподражаемой рыжеволосой богини Милен Фармер.
1: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя. Пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
4: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +37 29 689 687 77 78.
5: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76. Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким. Внимание, Мирону Горбату срочно нужна наша помощь. Мальчик родился с тяжелым генетическим заболеванием мышечной дистрофии Дюшена. Сегодня у Мирона есть шанс остановить развитие болезни благодаря современному препарату Элевидис. Однако стоимость лечения составляет около 2 900 000 долларов США, что является непосильной суммой для одной семьи. Простой способ помочь – пополнить баланс МТС плюс 375-33-342-89-13. Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

А вы знали, что 17 июля является важным днем для вашего телефона? Именно 17 июля отмечается Всемирный день эмодзи, а еще ровно 24 года назад компания Apple презентовала календарь. Поэтому мы можем увидеть в календаре смайлик с числом 17.

0: Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши, Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер ФМ. Новости.
4: Доброе утро. В эфире Анастасия Корнила. Сотрудники наркоконтроля Гродненщины вышли на 35-летнего жителя Минского района, занимавшегося распространением психотропов. Об этом информирует УВД облсполкома, рассказывает официальный представитель Екатерина Фучеджи.
5: В ходе реализации оперативной информации в лесном массиве вблизи одной из деревень Минского района оперативники задержали фигуранта с поличным. В оборудованном им тайнике обнаружено изъято 50 граммов особо опасного психотропного вещества 4 СМС, предназначенного для дальнейшего сбыта на территории республики. Установлено, что предложение о преступном заработке задержанный получил в мессенджере. К слову, закладчик попался милиционерам уже на второй рабочий день. Также известно, что мужчина сам является активным потребителем наркотиков. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. На этом у меня все, а еще больше информации вы найдете на наших страничках 102.нем, Телеграм и Инстаграм.
4: ЛИДА примет республиканские соревнования по лыжероллерам «Скибел» среди юношей и девушек. Они намечены на предстоящую субботу, 18 июля. Местом проведения станет лыжероллерная трасса у кургана «Бессмертия». Начало в 11 часов. Сегодня в Беларуси завершается прием документов в вузы на бюджетную форму обучения. Доступ в корпуса университетов будет открыт до 18.00. Приемные комиссии работают до последнего поступающего. Сегодня мониторинг конкурсной ситуации обновляется чаще – в 10, 12, 15 и 17 часов. Для отдельных специальностей силового блока и сельскохозяйственных направлений сроки приема продлены до 19 июля. Документы на платную форму обучения будут принимать по 1 августа. Смертельное ДТП со школьным автобусом произошло в Уганде. Подтверждена гибель 21 человека. Среди них 20 школьников и один взрослый. Автобус перевозил детей из Кампалы, столицы Уганды, на экскурсию к водопадам на востоке страны. На обратном пути водитель не справился с управлением. Автобус съехал с дороги, врезался в крупную скалу у обочины и опрокинулся.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-восточный 2-6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июль акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.

0: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности: ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контакт на телефон 54 66 74.
1: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны, не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
2: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: партнер программы Турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет. В Норвегии самая большая концентрация фьордов в мире. Фьорды – это произведение искусства, созданное самой природой в те времена, когда ледники стали отступать, а морские воды заполнили долины. Благодаря теплому течению Гольфстрим и потоку теплого воздуха климат норвежских фьордов мягок, а вода почти никогда не замерзает. Котики, белухи и разнообразные виды рыб населяют воды фьордов, а в вышине можно увидеть парящих орлов и других птиц. По берегам большинства фьордов буйная растительность и плодородные земли. Многие участки люди возделывали тысячелетиями. Согнифьорд – самый большой фьорд в Европе. Этот залив в Норвегии называют также «королем фьордов». Он простирается на 200 километров внутрь страны. На берегах этого глубокого фьорда встречаются ледники и горы. Например, самая высокая вершина Норвегии. Сам Согнифьорд с высоты представляется огромным деревом, от ствола которого отходят многочисленные ветви, большие и малые. На Согнифьорде, кроме природных красот, можно увидеть старинные деревни, чей возраст теряется в эпоху викингов. Здесь же расположены самые старые из 28 уникальных деревянных церквей Норвегии.
2: Лидер FM. FM. Без границ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
1: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
4: Попробуйте хлеб «Семушка особый» от Лидского хлебозавода. Выпечен из ржано-пшеничной муки с добавлением ржаного солода, семян подсолнечника и тмина. Не только вкусно, но и полезно. Сделано в Беларуси.
5: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
6: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
7: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Воздух прогреется до 27 градусов.
3: Ты слушаешь

0: дернем мол.
1: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
2: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
3: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Всем бодрого дня! Впереди у нас мощный музыкальный час. Обязательно дождемся невероятный вокал Адама Ламберта. Словим бодрый заряд от песни «Феникс». Оценим стильный и воодушевляющий трек «Body Talk». Все это совсем скоро на нашей волне. Не переключайтесь!

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лида Парк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Наличие не ограничено посещение лесов. Мера принята в связи со сложившимся третьим классом пожарной опасности. Напомним, в период действия ограничения запрещается въезжать в лесные массивы на автомобилях, разводить там костры и устраивать пикники. Ходить за ягодами и грибами разрешено, однако перед посещением леса стоит ознакомиться с актуальной информацией на официальном сайте Минлесхоза, так как пожарная обстановка может быстро меняться в зависимости от погодных условий. За минувшие сутки в Лидском районе зарегистрировано 2 ДТП, никто из людей в них не пострадал. Подробнее о ситуации на дорогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
3: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 55 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых один водитель задержан за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 2 водителя не предоставили преимущества в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 2 водителя перевозили детей без детского держащего устройства. 14 водителей проигнорировали использование ремней безопасности. 12 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск участия в дорожном движении. 5 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. 2 водителей такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 8 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. 2 из них двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочины.
2: Президент на открытии Славянского базара вручил главную награду международного детского музыкального конкурса «Витебск» белорусской Елизавете Цуприк. Она набрала максимальное количество баллов. В первый конкурсный день юная исполнительница спела песню из мультфильма «Волшебник страны Оз». Во второй вышла на сцену с композицией «Мой дом», которую специально для нее написал композитор Валерий Шмат. Жара истощает Европу. В Нидерландах официально объявили о нехватке водных ресурсов на всей территории. Страна находится на грани дефицита воды. Власти хотят скорректировать работу плотин на притоках Рейна для регулирования уровня воды, а также ввести в ряде регионов ограничения на забор воды из грунтовых источников. В некоторых регионах фермерам запретили полив угодий, а судоходство по мелким каналам оказалось парализовано.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 2-5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27.
1: Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Не упустите возможность заработать. ООО «Лида Хлебопродукт» приглашает грузчиков от 18 лет для работы по договору подряда. Сменный график работы подходит для подработки. Оплата от 1500 рублей. Сдельная. Телефон 8044-754-8705-65-2505.

0: Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147.
1: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
5: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
6: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дарим подарки.
1: Привет, город! Как вам погодка? Это то, что вы заказывали у погоды? Ну, в любом случае, я очень радуюсь. У нас уже 12 часов 15 минут, и уверена, мы продолжаем наше сегодняшнее состязание. Сегодня будем разыгрывать скидку 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики Vita Свет. Вы слушаете вопрос, который я озвучиваю, после чего отвечаете «Правда или ложь» на номер 9703. Вопрос на сегодня звучит так. Правда или ложь, что бумага была изобретена в Европе? 9703. Жду.

Это была Юлия Савичева, а мы подводим итоги нашего второго состязания. Напомню, вопрос сегодня звучал так: правда или ложь, что бумага была изобретена в Европе? И это ложь. Бумага была изобретена в Китае во втором веке до нашей эры. А вот в Европу технология пришла только в 10-11 веке. Так что те, кто ответил ложь, это верно. А у нас сегодня самый быстрый победитель есть. Это радиослушатель последней цифры номера 3382. Мы вас поздравляем и напоминаем, что вам достается скидка 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Витасвет». Поздравляем!

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5 2006 года. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Строительные организации требуются. Инженер производственного отдела, специалист по организации закупок, мастер горный участка, производитель работ санитарно-технических систем и оборудования, маляр, штукатур, плотник, бетонщик, медработник для проведения медицинского освидетельствования. Заработная плата достойная. Телефон 8 0154 65 27 13. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Компания Kronex предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029 19 19 010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. Kronex. Мы ценим качество и предлагаем его вам.
4: Я не успел купить стройматериалы. Не успел купить.
5: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
4: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
6: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания. МЧС предупреждает: сохраняется высокий риск гибели на водоемах. Соблюдайте правила безопасного поведения, берегите детей, не оставляйте их без присмотра.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.

Белгидромет сообщает, сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Воздух прогреется до 25 градусов.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: Всем привет! Ну а у нас стартует новый музыкальный час. Тедди Свимс в этом музыкальном. Новинка по чуть-чуть прозвучит на волнах Лидер FM. Группа «Пицца» также появится в этом часе.
3: Душа летела над лужами.
2: Впереди новости с погодой, а я желаю вам только хороших известий.
0: Лидер FM. С нами день будет продуктивным. 94.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лидском районе, как и по всей Белоруссии, накануне прошли встречи членов информационно-пропагандистских групп с работниками предприятий, организаций и учреждений. Главная тема обсуждения – обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, охватывающая широкий спектр вопросов – от защиты от кибератак до соблюдения правил на дорогах. Отдельное внимание было уделено пожарной безопасности и правилам поведения на воде. Подробности на нашем сайте leda-news.by. Лекция-презентация «Духи белорусских замков. Как рассказать легенды в книгах» состоится сегодня в доме Валентина Тавлая. Она будет организована на базе выставки «Таямнейшие женщины замка Угродинщины». Участие в мероприятии примет писательница Екатерина Стрингель. Начнется оно в 18 часов. По данным на 17 июля, зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы, гречихи и проса убраны с 10% площадей, что составляет 207 тысяч гектаров от плана. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Средняя урожайность – почти 43 центнера с гектара, что выше аналогичного периода прошлого года. Урожайность выше прошлогодней фиксируется по всем областям. Почти половина жителей Польши считает, что страна развивается в неправильном направлении. Согласно результатам исследования Центра изучения общественного мнения, такую точку зрения разделяют 47% респондентов. При этом 31% опрошенных считают, что ситуация в стране развивается в правильном направлении. Еще 22% затруднились с ответом. А теперь новости для тех, кто хочет продать свой автомобиль, но не хочет головной боли. Теперь сдать автомобиль на комиссию в Лиде можно в автохаус ТЦ Авто. Работая с ТЦ Авто, вы получаете полный цикл продажи без вашего участия. Реклама, звонки, показы и сопровождение сделки. Максимум сервиса, минимум ваших хлопот.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 2-5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационное кольцо, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера — частное предприятие «Иголенька».
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6.

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.

0: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности. Ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66 74.
4: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Не упустите возможность заработать. ООО «Лида Хлебопродукт» приглашает грузчиков от 18 лет для работы по договору подряда. Сменный график работы подходит для подработки. Оплата от 1500 рублей. Сдельная. Телефон 8044-754-8705-65-2505.
3: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
4: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются, тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревня Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.
5: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
2: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июль акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
6: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Ну а я предлагаю вам делать все на максимум. Как раз один из таких поводов будет завтра, 18 июля. ЛИДА примет республиканские соревнования по лыжероллерам. Скибел среди девушек и юношей. Начало в 11:00. Лыжероллерная трасса у кургана «Бессмертие».

Белгидромет сообщает, сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Воздух прогрелся уже до 26 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Новый музыкальный час на волнах Лидер FM. Ханна в этом музыкальном. «Моя печаль». Мэри Смит также прозвучит на волне 94.3. Впереди новости с прогнозом погоды, а далее мы с вами поиграем.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши Медведи. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Коронила. Государственное предприятие «Конус» стало лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 2025 года. Оно отмечено уже в четвертый раз. Принимал эту престижную награду на торжественной церемонии директор предприятия Андрей Жамойда. Он отметил, что за качество продукции «Конус» ценят и белорусские, и российские заказчики. Хоккейный клуб «Лида» в рамках подготовки к новому сезону проведет первый товарищеский матч. Он состоится в субботу, 18 июля. На арене Ледового дворца наша команда будет принимать «Динамо Молодечно». Начало игры в 13 часов. Бдительность и осмотрительность на железнодорожных путях в фокусе внимания белорусской железной дороги. 17 июля по всей стране проходит международная профилактическая акция, нацеленная на снижение аварийности и предотвращение ДТП в зонах пересечения автомобильных и железнодорожных магистралей. Участники рейдов проводят разъяснительную работу с водителями, распространяют информационные памятки, а также проверяют соблюдение скоростного режима и сигнальных требований при подъезде к шлагбаумам. Американские мегаполисы Детройт, Питтсбург и Чикаго сегодня являются абсолютными рекордсменами по уровню загрязненности воздуха. Причиной тому послужили лесные пожары в Канаде. Гигантское, практически непроницаемое для глаза облако пепла и сажи сносит в направлении Нью-Йорка. Большое яблоко также укутывается непроницаемым удушливым смогом.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем дожди. Ветер юго-восточный, ночью слабый, днем 2-6 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-18, днем 25-29 градусов тепла.
3: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
3: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
4: Внимание, Мирону Горбату срочно нужна наша помощь. Мальчик родился с тяжелым генетическим заболеванием мышечной дистрофии Дюшена. Сегодня у Мирона есть шанс остановить развитие болезни благодаря современному препарату Элевидис. Однако стоимость лечения составляет около 2 900 000 долларов США, что является непосильной суммой для одной семьи. Простой способ помочь – пополнить баланс МТС +375 33 342 89 13.
5: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Дневной сеанс.
1: Привет, город! Дневной киносеанс стартует. Предлагаю подготовиться. Правила, конечно же, озвучиваю. Вы слушаете отрывок загаданного фильма, понимаете название фильма и на номер 9703 отправляете вариант ответа. Сегодня мы разыгрываем сертификат от магазина «Анкер», который расположен по улице Советской, 28. Если все понятно, если я все объяснила понятно, то предлагаю слушать.
2: Я вынужден сообщить вам, что всю прошлую неделю Фрэнк вместо учителя вел уроки французского языка. Ваш сын притворялся подменным учителем. Он проводил опросы, давал работу на дом. Из-за него у нас возникли трудности с настоящим подменным преподавателем.
1: Ну что, прослушали? Жду ваши варианты. 9703.

0: Дневной сеанс.
1: Подводим итоги нашей последней на сегодняшний день игры. Давайте еще раз убедимся, что вы точно отправили верный вариант названия фильма. Переслушаем отрывочек.
2: Я вынужден сообщить вам, что всю прошлую неделю Фрэнк вместо учителя вел уроки французского языка. Ваш сын притворялся подменным учителем. Он проводил опросы, давал работу на дом. Из-за него у нас возникли трудности с настоящим подменным преподавателем.
1: Да, это действительно фильм «Поймай меня, если сможешь». И сегодня у нас есть победитель. Радиослушатель последней цифры номера 1515. Я вас поздравляю и очень за вас рада. Сегодняшний день вам точно улыбнулся. Напоминаю, что вам достается сертификат от магазина «Анкер», который расположен на улице Советской, 28. Поздравляю!
0: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя, пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.рф или по телефону +375 29 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29. Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
4: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
5: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
6: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
7: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

Бывает так, люди расходятся, а музыка остается. И этот трек как старая фотография, которую случайно находишь в кармане куртки. В нем столько знакомых каждому слов о гордости, упущенных моментах и о том, как трудно иногда сказать «прости».

0: Белгидромет сообщает, сегодня ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Воздух прогреется до 27 градусов.
1: Активный день. Активный день. С лидер FM. Тебе.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
2: 15.00, время точное. Встречаем новый музыкальный час с Кэти Перри в этом музыкальном. Борис Уэй. Новинка о любви также прозвучит на нашей волне. А я желаю всем только хорошего дня!

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. На Личине провели дополнительные профилактические мероприятия в отношении водителей мототранспорта. Они были организованы на территории области и района с 14 по 16 июля. Об итогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
2: Всего было выявлено 7 нарушений со стороны водителей мототехники. Из них 2 водителей двигались без мотошлема. 2 водителя не включили свет фар. 2 водителя двигались без страхового свидетельства. 1 водитель нарушил установленный скоростной режим. Уважаемые водители двухколесных транспортных средств, помните, что вы не одни на дороге. Для многих водителей автотранспорта резкое появление большого числа мотоциклистов в транспортном потоке становится неожиданностью. Именно аккуратное, разумное вождение является гарантией безопасности вас и тех, кто с вами движется.
1: Городские улицы радуют прохожих буйством ярких красок, и в этом немалая заслуга Галины Зальцевич. На протяжении 16 лет она трудится цветоводом в службе по содержанию объектов благоустройства и оказанию ритуальных услуг Лидского ЖКХ и знает о растениях буквально все. В год через руки Галины Зальцевич проходят сотни саженцев, которые потом становятся украшением улиц Лиды. Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. Под Молодечно сотрудники милиции «Освод» вернули к жизни тонувшую женщину. 51-летнюю жительницу Борисова в бессознательном состоянии вытащил из воды один из отдыхающих. Она уже не подавала признаков жизни. На помощь пришли сотрудники милиции и спасатели, которые дежурили на пляже. Они приступили к реанимационным действиям. К прибытию скорой помощи женщина пришла в сознание. Сейчас она в больнице. Индонезия ввела 30-дневный безвизовый режим для граждан Беларуси, владельцев общегражданских паспортов, путешествующих с туристическими целями. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел нашей страны. Ранее белорусы были обязаны оформлять визу по прибытии.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем дожди. Ветер юго-восточный, ночью слабый, днем 2-6 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-18, днем 25-29 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Порадуйте себя и любимых сладким подарком от Лидского хлебозавода. Торт «Куполинка», воздушно-ореховые коржи, масляный крем и шоколадная глазировка с арахисом. Выбор сладкоежек.
4: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности: ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66 74.
5: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
4: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидская ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги. МЧС предупреждает, купание и отдых на необорудованных диких пляжах опасны для жизни. Всегда выбирайте только специально подготовленные и разрешенные для купания территории.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
1: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
4: Достоверно.
5: Оперативно.
6: Качественно, с любовью.
5: С Лидской газетой.
6: Поспеши подписаться на любимое издание.
4: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
7: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
8: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
9: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
10: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
11: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
9: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
8: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
9: Перейдите по этой ссылке.
8: Скачайте файл.
9: Мне нужны ваши персональные данные.
12: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
13: Стоп-экстремизм. Нарушая правила в виртуальном мире, ответ придется держать в реальности. Речь идет о подписках на экстремистские чаты и хранении запрещенного контента на своем устройстве. Не забывайте, подписка со ссылкой и пересылка грозят административной ответственностью до 15 суток за каждый факт с конфискацией устройства. Любая отправка информации, интервью и иное содействие повлечет до 7 лет лишения свободы. Скажем «нет» экстремизму.
14: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

На Лидер ФМ время хороших новостей от синоптиков. За окном у нас сегодня 27 градусов, солнце вовсю жарит, так что после работы рекомендую на пляж или в парк. У микрофона Анна Белявцева. Не переключайтесь, дальше только лучшая музыка.

Белгидромет сообщает, завтра ожидается ясная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 2 до 11 метров в секунду. Среднесуточная температура от 15 до 29 градусов. Ну а мне пришло время с вами прощаться. Проведите хорошо выходные. С вами была Анна Белявцева. Лидер FM.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро», сочный персик, экзотическое манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.

0: Парь уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий проведет выездной личный прием граждан в Дворищанском сельском исполнительном комитете. Он состоится в среду, 22 июля, с 14 до 15 часов по адресу агрогородок Дворище, улица Центральная, 6. Предварительная запись на прием будет осуществляться в понедельник, 20 июля, с 9 до 12 часов по телефону 53 40 30. С началом летних каникул у родителей возрастает необходимость в обеспечении занятости детей и подростков. Пока кто-то из ребят с пользой проводит время в оздоровительных лагерях, другие остаются в городе или гостят в пригороде. О том, как весело и, главное, без происшествий провести лето, а также о ключевых правилах безопасности, смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. Белпочта возобновила прием посылок с товарами в США. Однако правила отправки другие. Из-за изменений американского законодательства товарные вложения, независимо от их стоимости, облагаются обязательной таможенной пошлиной. Это касается абсолютно всех стран мира. Белорусский оператор заключил соглашение с международной компанией. Она и будет перечислять сборы напрямую в службу таможенного и пограничного контроля США. Перед визитом на почту необходимо скачать бесплатное приложение. Пошаговая инструкция на сайте Белпочты. Свыше 200 тысяч человек умерли с 2022 по 2025 год от жары в европейском регионе Всемирной организации здравоохранения. Он объединяет свыше 50 государств. Региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге отметил, что за последние два десятилетия смертность, связанная с жарой, выросла на 30%.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем дожди. Ветер юго-восточный, ночью слабый, днем 2-6 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-18, днем 25-29 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
1: Наркомания – чума нашего времени. Беда, поразившая всю планету, преследует, как правило, молодых людей, покушаясь на самую большую ценность человечества – на наше будущее. Наркотики порабощают волю человека и делают его уязвимым и зависимым. Наркотики – это причина многих правонарушений и преступлений. Торговля наркотиками ломает жизнь искателям быстрого заработка. Подумайте о своем будущем. Наркотикам не место в нашей жизни.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: партнер программы Турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет. В Норвегии самая большая концентрация фьордов в мире. Фьорды – это произведение искусства, созданное самой природой в те времена, когда ледники стали отступать, а морские воды заполнили долины. Благодаря теплому течению Гольфстрим и потоку теплого воздуха климат норвежских фьордов мягок, а вода почти никогда не замерзает. Котики, белухи и разнообразные виды рыб населяют воды фьордов, а в вышине можно увидеть парящих орлов и других птиц. По берегам большинства фьордов буйная растительность и плодородные земли. Многие участки люди возделывали тысячелетиями. Согнифьорд – самый большой фьорд в Европе. Этот залив в Норвегии называют также «королем фьордов». Он простирается на 200 километров внутрь страны. На берегах этого глубокого фьорда встречаются ледники и горы. Например, самая высокая вершина Норвегии. Сам Согнифьорд с высоты представляется огромным деревом, от ствола которого отходят многочисленные ветви, большие и малые. На Согнифьорде, кроме природных красот, можно увидеть старинные деревни, чей возраст теряется в эпоху викингов. Здесь же расположены самые старые из 28 уникальных деревянных церквей Норвегии.
2: Лидер FM. FM. Без границ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Салон плитки «Альтагамма» — это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены доступны всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76. Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
3: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
4: Внимание, найден пострадавший в кровати.
3: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет, семью потерял, ничего не добился, даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек, а вернуть уже ничего нельзя.
5: Не прожигай свою жизнь.
6: Здоровый человек – здоровая нация. Наша задача – формировать здоровые привычки и жить в гармонии с природой. Активный образ жизни, правильное питание, физическая культура и спорт – все это путь к долголетию и счастливой жизни. ЛИДА. Здоровый город.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, завтра ожидается ясная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 2 до 11 метров в секунду. Среднесуточная температура от 15 до 29

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029 22 39 22. Панорама сделает ваше мероприятие не

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Ой, плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланч-часы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В столичном медиа-центре МЧС наградили победителей и лауреатов ежегодного республиканского конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. В мероприятии принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский. В номинации «За оперативность и объективность» лауреатом стала Лида Медиакомпания. Награда присуждается за освещение боевой работы спасателей на месте ЧС, случаев спасения и помощи пострадавшим. Футбольный клуб «Лида» в предстоящую субботу, 18 июля, проведет матч 1/16 финала Кубка Беларуси. На поле стадиона «Старт» наша команда будет принимать «Торпедо БелАЗ», выступающий в высшей лиге. Начало матча в 18 часов. ВВП Беларуси в январе-июне текущего года вырос на 1,5%. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете. Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил 149 миллиардов 600 миллионов рублей или в сопоставимых ценах 101,5% к уровню первого полугодия 2025-го. Суд в Италии вынес приговор по делу об обрушении моста Моранди в Генуе в 2018 году. Тогда погибли 43 человека. Всего виновными признаны 32 человека. Бывший гендиректор компании-оператора автомагистралей приговорен к 12 годам лишения свободы. По версии прокуратуры, руководство компании многие годы откладывало необходимые ремонтные работы и техническое обслуживание моста, чтобы увеличить прибыль.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем дожди. Ветер юго-восточный, ночью слабый, днем 2-6 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-18, днем 25-29 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Не упустите возможность заработать. ООО «Лида Хлебопродукт» приглашает грузчиков от 18 лет для работы по договору подряда. Сменный график работы подходит для подработки. Оплата от 1500 рублей. Сдельная. Телефон 8044-754-8705-65-2505.
3: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
4: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
3: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
4: Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии. 20 июля с 10.00 до 16.00 в населенном пункте Далекие по улице Новой, Первомайской. С 9.00 до 17.00 в населенных пунктах Кривичи, Новоселки, Ваверский сельсовет. Под Ольховка, Огородники, Гончарский сельсовет по улицам Ленинской, Гагарина. В связи с ремонтом линии электропередачи.
5: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Всем хорошей дороги! Стало известно о самом необычном автомобиле, полностью покрытым ярко-оранжевым вязаным чехлом. Этот творческий проект оказался настоящим хитом, а его автором стала местная мастерица. Идея взяться за крючок и нитки пришла к девушке, когда ее сын решил поучаствовать в автоконкурсе необычных машин. Но результат превзошел все ожидания. Автомобиль не только стал звездой мероприятия, но и завоевал популярность в соцсетях. 20 февраля 2025 года машина была признана лучшим автомобилем года на местном автошоу и привлекла внимание как жителей, так и туристов. Проект девушки высоко оценили за креативность и внимание к деталям. Теперь ей даже поступают заказы на создание таких же уникальных чехлов.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Внимание, новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются, тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу деревня Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.

0: гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Лидскому отделу охраны на постоянную работу требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры УПС, милиционеры. Обращаться по телефонам 54-95-01, 54-36-05, 54-32-77. Информацию о вакансии можно найти на сайте gcz.gov.by.
0: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
4: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
5: Авто продавай на «Бутик Автобай».
4: Авто меняй на «Бутик Автобай».
5: Авто покупай на «Бутик Автобай».
6: Более 4000 хороших авто в наличии.
5: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
0: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатные издания. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
7: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс
1: 375-29-582-34-81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.
3: Ты слушаешь

0: Белгидромет сообщает, завтра ожидается ясная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 2 до 11 метров в секунду. Среднесуточная температура от 15 до 29 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто и не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой. Золотой хит. Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Государственное предприятие «Конус» стало лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 2025 года. Оно отмечено уже в четвертый раз. Принимал эту престижную награду на торжественной церемонии директор предприятия Андрей Жамойда. Он отметил, что за качество продукции «Конус» ценят и белорусские, и российские заказчики. Городские улицы радуют прохожих буйством ярких красок, и в этом немалая заслуга Галины Зальцевич. На протяжении 16 лет она трудится цветоводом в службе по содержанию объектов благоустройства и оказанию ритуальных услуг Лидского ЖКХ и знает о растениях буквально все. В год через руки Галины Зальцевич проходят сотни саженцев, которые потом становятся украшением улиц Лиды. Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. Культурно-туристический проект «Замковый гостинец» в предстоящие выходные дни продолжит свою работу в нашем городе. Он по традиции развернется у стен главной достопримечательности нашего региона. 18 и 19 июля улица Замковая и Лидский замок превратятся в большую творческую площадку под открытым небом. Гостей ждет насыщенная программа для всей семьи. Мероприятия будут начинаться в субботу и воскресенье в 11 часов. Лида примет республиканские соревнования по лыжероллерам «Скибел» среди юношей и девушек. Они намечены на предстоящую субботу, 18 июля. Местом проведения станет лыжероллерная трасса у кургана «Бессмертия». Начало в 11 часов.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем дожди. Ветер юго-восточный, ночью слабый, днем 2-6 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-18, днем 25-29 градусов тепла.
0: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ветеринарная аптека «Город Лида», улица Фурманова, 31. Всегда в наличии по низким ценам. Вакцины и сыворотки, проверенные ветеринарные препараты. Комбикорма для свиней и птицы, корма для ваших любимцев. Препараты для пчел и многое другое. Консультации и доступные цены каждый день. Приходите, улица Фурманова, 31, с 8:30 до 17:00. Звоните 609-902. Лидский зооветснаб, здоровье питомцев в надежных руках.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Строительные организации требуются: инженер производственного отдела, специалист по организации закупок, мастер горный участка, производитель работ санитарно-технических систем и оборудования, маляр, штукатур, плотник, бетонщик, медработник для проведения медицинского освидетельствования. Заработная плата достойная. Телефон 8 0 154 65 27 13. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147.
6: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
7: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
8: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
7: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
8: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
9: И не надо.
7: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
10: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: тебе понравится. 6+.
1: Отличного всем вечера. В Британии отец потратил 2 года на подготовку к свадьбе дочери. Джон Чемпин твердо заслужил звание главного кандидата на премию «Отец года». Все началось с того, что Зои, дочь Джона, однажды обмолвилась, что хотела бы пожениться в атмосфере фантастических фильмов. Когда она наконец встретила своего любимого, отец сразу сказал ей: «Не тратьтесь на костюмы и декорации, я все сделаю сам». Джон оказался не просто любящим отцом, а настоящим профессионалом своего дела. Он работал над проектами «Доктор Кто» и классическими «Звездными войнами». 2 года мужчина шил костюмы, изготавливал модели и продумывал каждую деталь. Особенно трогательно, что жених Зои оказался фанатом фэнтези. Джон не оставил будущего зятя без внимания и смастерил отдельный декор для него и его друзей, чтобы жених и чувствовал себя в этой сказке своим. День свадьбы был выбран не случайно. Торжество прошло 4 мая, в Международный день «Звездных войн». Такое бывает раз в жизни, причем сразу у 2 участников торжества. Зои получила свадьбу мечты, жених признание своих увлечений, Джон пожизненный титул «Отец года» без права передачи.

0: Не упустите возможность заработать. ООО «Лида Хлебопродукт» приглашает грузчиков от 18 лет для работы по договору подряда. Сменный график работы подходит для подработки. Оплата от 1500 рублей. Сдельная. Телефон 8044-754-8705. 65-25-05.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
0: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер» – лестницы, стремянки, крепеж, инструмент и электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июль акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер» – переделка стоит дороже.
4: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
3: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8-0154-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
5: Такая разная, такая самобытная, такая яркая. Уникальная природа, древняя архитектура, национальная кухня, чистота и комфорт. Изучайте родную страну. Путешествуйте по Беларуси.
6: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним.
2: Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж. Все сделаем на отлично.
1: Бонус! Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает.
2: Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных.
1: СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
3: Белгидромет сообщает, завтра ожидается ясная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 2 до 11 метров в секунду. Среднесуточная температура от 15 до 29

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на родные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лидском районе, как и по всей Белоруссии, накануне прошли встречи членов информационно-пропагандистских групп с работниками предприятий, организаций и учреждений. Главная тема обсуждения – обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, охватывающая широкий спектр вопросов – от защиты от кибератак до соблюдения правил на дорогах. Отдельное внимание было уделено пожарной безопасности и правилам поведения на воде. Подробности на нашем сайте leda-news.by. Председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий проведет выездной личный прием граждан в Дворищанском сельском исполнительном комитете. Он состоится в среду, 22 июля, с 14 до 15 часов по адресу агрогородок Дворище, улица Центральная, 6. Предварительная запись на прием будет осуществляться в понедельник, 20 июля, с 9 до 12 часов по телефону 53 40 30. На Личине провели дополнительные профилактические мероприятия в отношении водителей мототранспорта. Они были организованы на территории области и района с 14 по 16 июля. Об итогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
4: Всего было выявлено 7 нарушений со стороны водителей мототехники. Из них 2 водителей двигались без мотошлема. 2 водителя не включили свет фар. 2 водителя двигались без страхового свидетельства. 1 водитель нарушил установленный скоростной режим. Уважаемые водители двухколесных транспортных средств, помните, что вы не одни на дороге. Для многих водителей автотранспорта резкое появление большого числа мотоциклистов в транспортном потоке становится неожиданностью. Именно аккуратное, разумное вождение является гарантией безопасности вас и тех, кто с вами движется.
3: Хоккейный клуб «Лида» в рамках подготовки к новому сезону проведет первый товарищеский матч. Он состоится в субботу, 18 июля. На арене Ледового дворца наша команда будет принимать «Динамо Молодечно». Начало игры в 13 часов.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем дожди. Ветер юго-восточный, ночью слабый, днем 2-6 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-18, днем 25-29 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.

0: успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
1: Я мама. Какое это счастье быть самым дорогим человеком для своих детей.
2: А я старшая сестра. Как здорово заботиться о своем братике и сестричке.
3: А я тетя, и я очень люблю своих племянников. Они такие веселые.
4: Женщина – это сердце каждой семьи, источник любви и хранительница очага. С женщиной наша жизнь становится ярче и наполняется смыслом.
5: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
6: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
7: Вы достигли цели.
8: Реклама. На Лидер ФМ. 54-70-75.
9: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я устала выбирать.
2: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
2: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
3: Срок проведения акции по 31 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +375 29 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
2: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
3: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Белки Драмет сообщает, завтра ожидается ясная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 2 до 11 метров в секунду. Среднесуточная температура от 15 до 29.

0: Пикей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
1: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер-ФМ. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер-ФМ. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лида Парк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В столичном медиа-центре МЧС наградили победителей и лауреатов ежегодного республиканского конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. В мероприятии принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский. В номинации «За оперативность и объективность» лауреатом стала «Лида Медиакомпания». Награда присуждается за освещение боевой работы спасателей на месте ЧС, случаев спасения и помощи пострадавшим. С началом летних каникул у родителей возрастает необходимость в обеспечении занятости детей и подростков. Пока кто-то из ребят с пользой проводит время в оздоровительных лагерях, другие остаются в городе или гостят в пригороде. О том, как весело и, главное, без происшествий провести лето, а также о ключевых правилах безопасности, смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. В связи с проведением капитального ремонта моста через реку Неман автомобильной дороги Р5 Барановичи-Новогрудок-Ивье с 18 июля этого года до 31 октября 2027 приостанавливается движение автобусов по маршруту пригородных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении номер 209С Лида Кривичи. Справки по телефону 80-152-71-50-21. Футбольный клуб «Лида» в предстоящую субботу, 18 июля, проведет матч 1/16 финала Кубка Беларуси. На поле стадиона «Старт» наша команда будет принимать «Торпедо БелАЗ», выступающий в высшей лиге. Начало матча в 18 часов.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем дожди. Ветер юго-восточный, ночью слабый, днем 2-6 с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-18, днем 25-29 градусов тепла.